Ой, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, вендель, венд